рабочей и крестьянской республики за то, что она свергла власть коммунистов и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли.